власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Тимрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо оценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 5 часов утра.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 102.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г.
2: Телефон 21-15-19.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, Черкесские в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили.

Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Рокки 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких», говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкесске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имлезов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Имлезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Имлезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Имлезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 8:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил: «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию». Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества и их родных и близких, говорится в поздравлении президента. В праздничный день вместе с верующими глава Карачаево-Черкесии принял участие в праздничной молитве, которую в соборной мечети в Черкеске провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Имлесов поздравил земляков и отметил, что Курбан-Байрам напоминает нам о преданности Всевышнему и объединяет нас вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленным президентом Годом Единства Народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Пусть Всевышний ниспошлет в каждый дом радость, сплотит нас в благих помыслах и добрых делах, пожелал Тимрезов. В Москве глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках Года Единства Народов России, объявленного президентом. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенство, жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. В этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Тимрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 28 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25 градусов. Малооблачно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 24, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 6, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

и проявление патриотизма. Каждый такой шаг подтверждает, что сплочение и человечность имеют значение в любое время, отметил директор комплексной спортивной школы «Победа», депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов. Напомним, ранее Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» направило 9 тонн питьевой воды в Ростовский военный госпиталь. Помощь была организована по поступившему запросу из госпиталя. В формировании того груза принимали участие сенаторы Крым Казанукав и Ахмат Салпагаров, а также депутат Госдумы Салтан Узденов. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии продолжает оказывать адресную помощь участникам спецоперации. Так, по просьбе нашего земляка, военнослужащего, ассоциация передала бойцам бензиновый генератор и радиостанцию. Ну а предприятие «Селена» из Уйджигутинского района также направило в военные госпитали и нашим военнослужащим в зону СВО более 40 комплектов постельных принадлежностей. С начала спецоперации предприятие передало более 210 матрасов, свыше 240 комплектов постельного белья, 342 подушки, а также 151 наматрасник и утепленные одеяла. Помощь оказывается в рамках работы единого республиканского штаба, созданного при главе Карачаево-Черкесии Рашиде Темрезове. По инициативе главы республики в прошлом году была запущена кадровая программа «Герои Карачаево-Черкесии», ориентированная на поддержку участников СВО и их дальнейшую профессиональную реализацию. Сегодня расскажем об одном из участников программы, члене Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии Адаме Джигутанове. Он трудоустроен на должность помощника военного комиссара Карачаево-Черкесской республики. Адам Бзуберович принимает активное участие в работе с молодежью, проводит патриотические встречи и вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Подобные примеры показывают, насколько важны программы поддержки и адаптации участников СВО, которые позволяют нашим героям продолжить службу обществу уже в мирной жизни. Фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии продолжается работа по оказанию психологической и психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации и членам их семей. С ветеранами и их близкими в филиале работают социальные координаторы, психологи Индира Лайпанова и Ирина Гнутова. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Регионам России рекомендовано установить, если этого не было сделано ранее, единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, помощь с социальными контрактами, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатную психологическую помощь, льготное зачисление в общеобразовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 200.

0: Теберде, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий-орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата «Кубсат-3Ю» спутника «Монаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. Ингушетия. В преддверии Курбан-байрама в Ингушетии стартовала масштабная благотворительная акция по обеспечению нуждающихся семей жертвенными животными. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, овец получат многодетные семьи, семьи участников СВО и погибших сотрудников правоохранительных органов, а также другие нуждающиеся жители региона. Всего будет роздано более 6 тысяч голов мелкого рогатого скота для совершения обряда жертвоприношения в дни праздника. Кабардино-Балкария. В Нальчике состоялся первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус», объединивший представителей бизнеса, культуры, власти и экспертов со всего Северного Кавказа и других регионов России. На форуме обсуждались развитие локальных брендов, событийного туризма и поддержка креативного предпринимательства. Ключевым событием стала пленарная дискуссия с участием главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и федеральных экспертов. Также прошли тематические секции, презентации новой айдентики Кабардино-Балкарии, выставка мастеров Северного Кавказа и подписание соглашения в сфере туризма. Карачаево-Черкесия. 12 июня в День России на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии откроют стеклянный мост на 30-метровой высоте. Новая туристическая локация, с которой открываются самые живописные виды, сертифицирована и соответствует всем нормам безопасности. В ближайшее время мост будет оборудован подсветкой и видеонаблюдением. Также планируется расширить парк экстремальных развлечений, где находится самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 метров и Виа Феррата – скальный маршрут, оборудованный для восхождений. Северная Осетия. В Республике Северная Осетия Алания из аварийных домов к 2030 году планируется переселить более 3600 человек. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров нового жилья. В текущем году на данные цели предусмотрено 250 миллионов рублей, которые позволят обеспечить квартирами 140 жителей республики. С начала реализации программы условия проживания улучшили 1500 человек. Общий объем финансирования составил свыше 1 миллиарда рублей. Ставропольский край. На курортном бульваре Кисловодска 29 и 30 мая пройдет первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов «Музыкальный Теренкур». В нем будут участвовать уличные музыканты, вокалисты, танцоры, акробаты и артисты огненного шоу. Творческая программа фестиваля стартует в 11 часов 29 мая, а 30 мая в полдень. Здесь начнутся мастер-классы, после которых стартует народное голосование и награждение победителей. Чечня. На чеченском курорте «Ведущий» с 30 мая по 1 июня стоимость прогулочного билета на канатку для маленьких гостей составит символическую сумму – 1 рубль. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Сопровождающим взрослым скидка составит 50% и даст возможность прокатиться по канатной дороге с панорамным видом на хребет Данидук, а затем прогуляться по живописным маршрутам «Волчья тропа» и «Каменная поляна». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

0: как можно...
1: Реклама на 104,5.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧРФМ. Мы продолжаем наш совместный цикл радиопередач с участием представителей госавтоинспекции. Посвящаем программы новым актуальным темам в сфере безопасности дорожного движения. Обсуждаем, рассказываем, напоминаем нормы закона, разбираем практические ситуации, которые происходят на дороге. Ну и, конечно же, наша общая и важная цель – снижение аварийности, безопасность и, конечно же, общая ответственность за то, что происходит на дорогах. Меня зовут Анна Гончарова, рада вновь быть в вашей замечательной компании. Мы не только беседуем, но и готовы отвечать на вопросы. Инспектор здесь в эфирной студии в ходе прямого эфира готов будет ответить на вопросы. Их можно направить на страницу нашей радиостанции ВКонтакте. КЧРФМ, заходите, подписывайтесь. Вопросы в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увижу и инспектору адресую. Друзья, будем сегодня говорить о безопасности детей на дорогах, о особом внимании, конечно же, нашей общей ответственности в период летних каникул. Поговорим о том, какую работу госавтоинспекция провела в преддверии начала летних каникул, что запланировано в начале летних каникул для того, чтобы максимально охватить аудиторию и детскую, и взрослую, для того, чтобы обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона. Вот такая актуальная тема о безопасности детей на дорогах в летний период, особенности этого периода, мы будем разбирать с нашей гостьей, экспертом, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский с капитаном полиции Аминат Ислануковой. Здравствуйте, Аминат.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Ну и, друзья, мы готовы говорить о безопасности детей и, как всегда, начинаем со статистики, конечно же, с упором на детство, на безопасность наших детей. Аминат, вам слово.
1: Да, для начала я бы хотела озвучить статистику дорожно-транспортных происшествий в республике и на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский. В 2025 году на территории республики было зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых трое детей погибли и 98 получили ранения различной степени тяжести. Из них на территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России Адыгехабльский в 2025 году произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых четверо детей получили травмы. За 4 месяца 2026 года на территории республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 10 детей получили ранения различной степени тяжести, и, к сожалению, в мае месяце в республиканской столице погибла несовершеннолетняя девочка. В Адыгехабльском районе, в Адыгехабльском и в Ногайском районах, которые обслуживает межмуниципальный отдел МВД России Адыгехабльский, зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.
0: Ну и, конечно же, друзья, хочется, чтобы каждый из нас с вами обратил внимание на эти цифры. За этими сухими цифрами статистики здоровье и жизнь наших детей. Поэтому, друзья, становясь участником дорожного движения, мы так или иначе участвуем в дорожном движении, даже если вы не садитесь за руль автомобиля, а являетесь пешеходом или пассажиром, вы тоже становитесь участником дорожного движения. Вы в силах учить детей, предостерегать своих детей, детей окружающих, вы тоже можете поучаствовать в общем деле. Ну и, конечно же, те, кто садится за руль, должны быть максимально осторожны. Понятное дело, что никто не хочет попасть в дорожно-транспортное происшествие, но эти цифры пусть обратят на себя внимание, и, конечно, каждый сделает соответствующие выводы. Кстати, сегодня такой важный, знаковый день для детей, для школьников. Ждали они этого целых 9 месяцев, а кто-то и 11 лет. Давайте об этом тоже напомним.
1: Да, сегодня у детей радостное событие, окончание еще одного учебного года. Выпускникам, конечно же, еще предстоит сдать единый государственный экзамен. Пожелаем ребятам удачи. Ну, а у основной массы детей начались долгожданные самые длинные летние каникулы. В жизни каждого школьника слово «каникулы» ассоциируется с отдыхом, весельем, возможностью больше находиться на улице. Но именно лето является самым травмоопасным периодом, в том числе из-за дорожно-транспортных происшествий.
0: Я вот, кстати, посмотрела тоже федеральную статистику. Уже на протяжении многих лет в летний период растут цифры именно по детскому травматизму. С чем это связано?
1: Увеличение числа ДТП с участием детей в период летних каникул связано с несколькими факторами. Увеличение свободного времени у детей. Во время каникул школьники часто остаются без организованного учебного процесса и контроля со стороны взрослых, что повышает риск их нахождения в потенциально опасных ситуациях на улице. Сезонные факторы. Длинный световой день и теплые погодные условия, высокая температура воздуха могут способствовать тому, что дети чаще находятся на улице, но при этом могут быть менее внимательны к окружающим опасностям. Рост популярности двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности. В летний период дети часто используют велосипеды, самокаты, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства передвижения. Это повышает риск ДТП, особенно если дети не соблюдают правила безопасного поведения на дороге. Ошибки и невнимательность детей. Дети могут не знать элементарных правил дорожного движения и не иметь навыков безопасного поведения на улице, быть недисциплинированными или невнимательными. Например, они могут внезапно переходить дорогу, выбежать из-за стоящих транспортных средств или не замечать приближающийся транспорт. Вот роль взрослых тоже. Родители и другие взрослые часто являются примером для детей, и их поведение на дороге может формировать привычки и отношение к безопасности. Например, если взрослые нарушают правила дорожного движения, это повышает вероятность того, что дети будут делать то же самое.
0: Поэтому, друзья, максимально ответственно. Сами не нарушаем и, соответственно, на своем примере не учим детей, как неправильно поступать. Ну и, в принципе, в целом, да, как-то вот проснулись люди с наступлением теплых благоприятных условий, как-то и людей больше, и передвижений больше, и транспорта, и путешествий, и выездов каких-то больше. Это, наверное, тоже такой способствующий фактор.
1: Да, в летний период возрастает число людей, которые отправляются в поездки к местам отдыха, что может приводить к увеличению числа транспортных средств на дорогах и, как следствие, к росту ДТП. Вот ошибки в перевозке детей тоже влияют. Иногда вот родители пренебрегают использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, что повышает риск тяжких последствий в случае ДТП. К сожалению, даже если ваш ребенок знает все правила безопасного поведения на дороге на зубок и беспрекословно им следует, от попадания в ДТП он все равно не застрахован. Увеличение количества аварий с детьми в летний период провоцирует два фактора. Самих детей на улицах становится гораздо больше, а водители чаще лихачат и ведут себя на дороге менее осторожно, чем зимой, потому что сухие дороги без снега и гололеда кажутся безопасными.
0: Но это только кажущаяся безопасность на самом деле. Что еще можно добавить по вот этим факторам, да? Что-то еще хотите дополнить?
1: Летом из-за сезона отпусков и школьных каникул увеличивается число тех, кто отправляется в автопутешествие с детьми. Часто водители забывают или пренебрегают специальными детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности, которые помогают снизить тяжесть последствий ДТП. А зря. По статистике, тяжесть последствий ДТП при соблюдении правил перевозки детей почти в два раза ниже по сравнению с ДТП, при совершении которых данные правила были нарушены.
0: То есть, друзья, вдвое, да, если случилось ДТП, то шансов на благоприятный исход для ребенка, который перевозился в автокресле, вдвое больше. Это значимо. Хорошо. Что касается большой важной работы, которую проводит госавтоинспекция в преддверии и в сам период проведения и прохождения летних каникул, об этом мы будем говорить отдельно и много. На самом деле, друзья, госавтоинспекция достаточно серьезный профилактический блок реализует ежегодно, систематически. Ну и уверена, что и в этом году в преддверии начала летних каникул была проведена значительная работа. Аминат, расскажите, пожалуйста.
1: Перед началом летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, родительской общественностью, юными инспекторами движения, общественными объединениями и другими заинтересованными ведомствами провели дополнительные разъяснительные беседы, лекции, интерактивные игры и акции. Особое внимание при проведении таких разъяснительных встреч было уделено разбору ситуаций, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям.
0: Ну вот не только госавтоинспекция должна же работать в этом направлении, да, и педагоги. Здесь очень важно и родителям подключаться, потому что эта работа должна быть, ну, скажем так,

0: лекции. Во время школьных летних каникул дети большую часть своего времени находятся без присмотра родителей. В связи с чем я настоятельно рекомендую родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения. Каждый родитель должен посадить ребенка, провести подробную беседу со своим ребенком. Мы все примерно знаем, где находятся наши дети, когда они на улице. Нужно разобрать прям детально такие ловушки, какие ловушки могут подстерегать ребенка во дворах, где много припаркованных машин, которые периодически подъезжают, отъезжают, или при переходе дороги. Нужно строго-настрого объяснить, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, и то убедившись, что все машины остановились и пропускают. Кроме того, родители должны провести обширную беседу с ребенком. Также необходимо ежедневно разъяснять детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Нужно объяснять детям, что нельзя выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта или большого кустарника, который закрывает обзор. Нужно отойти от закрывающих обзор на дорогу машин или других предметов, чтобы дорога просматривалась в обе стороны.
1: И ребенок точно так же, не только ребенку, чтобы было видно, есть машина или нет, но и водителям ребенок тоже был виден, да? То есть получается вот такая обоюдная ситуация. Угу.
0: В первую очередь нужно осмотреться и убедиться в том, что транспортное средство далеко и путь безопасен. В целях безопасности пешеходу необходимо снять капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть. Нельзя во время перехода проезжей части использовать гаджеты и наушники. Слушая музыку, надев наушники или разговаривая во время движения по дороге по телефону, вы можете не услышать приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, подвергая себя опасности. Поэтому перед началом перехода проезжей части участникам необходимо убрать телефоны, снять наушники и оценить дорожную обстановку, а убедившись в безопасности, переходить дорогу.
1: Вот очень важное замечание по поводу гаджетов, да, не только снять наушники, да, если они есть, но и убрать телефон. Друзья, это вот огромная беда современности и последних лет, когда люди и за рулем, и переходя дорогу, просто делают это, уткнувшись в телефоны. Огромное количество ДТП, серьезные риски, пожалуйста. Но на самом деле, да, все мы понимаем, что, ну, нет таких неотложных дел, которые могли бы подождать одну минуту. Водителю можно припарковаться, остановиться, ответить, если очень важное сообщение, звонок или какая-то важная ситуация решаются. Но у пешехода вообще проще простого. Остановиться перед переходом, да, или вне перехода, позвонить, поговорить, решить ситуацию, убрать телефон в карман и максимально сосредоточиться на безопасном переходе проезжей части. Давайте продолжим о проводимой работе госавтоинспекции разговор. Вот перед летним каникулом какие формы работы используются, какие виды интерактивов, бесед, взаимодействий реализованы?
0: Перед любыми каникулами, не только перед летними, мы проводим тотальную профилактику. Уроки в каждом классе, собрания для родителей, рейды у школ и контроль за переходами. Цель не поймать, а предупредить, чтобы ребенок не выбежал на дорогу. Каникулы должны быть безопасными, а не трагичными. Перед весенними каникулами мы проводили ряд профилактических акций с детьми, причем проводили их вблизи пешеходного перехода. Дети любят именно такие практические уроки, которые мы проводим, и причем так они лучше усваивают ПДД, чем мы прочитаем им сухую лекцию, что нельзя делать на дороге, а что можно. Лучше один раз пройти с инспектором ГАИ по пешеходному переходу и увидеть на практике, как нужно это правильно и безопасно сделать, чем просто об этом послушать в классе. Акции проводим различные. Пешеходный переход, дорога не для игр, грамотный пешеход. Привлекаем к этим мероприятиям и отряды юных инспекторов дорожного движения. Это наши помощники, которые готовят для младших классов различные беседы, викторины, профилактические мероприятия по изучению ПДД. Акции, кстати, проводим не только с детьми, но и с водителями тоже. Дети непредсказуемы.

0: Их действительно много на улице во время каникул. Могут внезапно выбежать на дорогу, значит, и водитель должен быть готов к этому. Также дети чаще ездят с родителями во время каникул, поэтому обязательно проводим такие акции, как «Пристегни самое дорогое», у ПДД каникул не бывает. Ребенок-пассажир, вот недавно вот мы проводили.
1: Но подготовка к летним каникулам, это такая более объемная работа, я насколько понимаю, потому что и каникул больше, да, если весной это там неделя 10 дней, то здесь, конечно, работы гораздо больше, потому что целых 3 месяца дети на улице, дети, ну, скажем так, где-то в рисковом положении все равно есть. Расскажите, вот, что касается именно летней подготовки, какие акции, мероприятия и формы работы реализуются госавтоинспекцией здесь, в том числе и в нашем регионе.
0: Вот подготовка к летним каникулам – это комплексная работа, которая начинается заранее, до начала отдыха детей. Обычно строится эта подготовка по трем направлениям. Широкомасштабная информационная кампания «Внимание, дети», «Мото-велосим» – это главные профилактические мероприятия, которые охватывают весь период подготовки к лету. В его рамках сотрудники госавтоинспекции посещают школы, детские сады, организовывают родительские собрания, на которых напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и быть к ним, для них примером на дороге. Далее второй этап – организация безопасного досуга. Лето – это время лагерей, поэтому работа переходит туда, а также во дворы, в парки, детские площадки. Проводим различные конкурсы рисунков на асфальте, например, викторины по ПДД. В неформальной обстановке и в игровой форме рассказываем о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе с велосипедами и самокатами. А также не забываем рассказать о необходимости использования светоотражателей в темное время суток. Третий этап – усиление надзора и контроль за водителями. Пока дети отдыхают, инспекторы ДПС переходят на усиленный режим работы. Маршруты патрулирования максимально приближают к местам массового скопления детей, паркам, детским площадкам, пешеходным переходам. Проводятся массовые проверки на предмет соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Летняя безопасность начинается с нашей общей подготовки, начиная с родителей, школы и, конечно же, нас, сотрудников госавтоинспекции.
1: Мы, кстати, в начале программы обещали подробно поговорить о правилах безопасной перевозки детей транспортом, потому что поездок больше, но здесь всегда очень много вопросов, и наши радиослушатели тоже активничают, спрашивают, да вот зачем, как можно 10-летнего ребенка усадить в автокресло, да что за бред, там и другие эпитеты используют. Но, друзья, есть правила, строго установленные. Давайте вот освежим знания в период такой предотпускной, скажем так, не только отпуска, но и путешествия нас с вами многих ждут. Кто-то к бабушке, к дедушке, в гости, на море, в горы, просто на пикник и так далее собирается. Здесь важно напомнить о правилах перевозки. С какого возраста вот в России разрешено не использовать уже автокресло? Многие считают, что ну вот пошел ребенок в школу, ну, вроде как уже примерно взрослый, и не надо. Аминат, давайте будем напоминать.
0: По правилам, перевозить детей разрешается только в салоне легкового автомобиля или кабине грузовой машины. Осуществлять транспортировку маленьких пассажиров в прицепе или кузове запрещено. Строго запрещается перевозить детей на руках, так как во время движения транспортного средства вес ребенка, даже самого маленького, многократно увеличивается. Как итог, удержать их на руках во время аварии практически невозможно. Именно поэтому закон предписывает использование специализированных удерживающих устройств. В соответствии с ПДД детей младше 7 лет необходимо перевозить в машине с соответствующими ремнями безопасности или специализированной удерживающей системой. Непосредственно для фиксации ребенка применяются особые кресла, соответствующие его весу и росту.
1: Ну, давайте с самых маленьких, да, с новорожденных малышей и дети до года, да, какие правила для перевозки этой категории детей существуют?
0: Для перевозки детей в первые месяцы жизни необходимо использовать специализированную автомобильную люльку, на которой имеется маркировка «0». Ребенок находится в горизонтальном положении и надежно удерживается на своем месте при помощи крепких ремней. Люлька устанавливается в салоне перпендикулярно направлению движения автомобиля на заднем сиденье. Также допускается установка люльки на переднем кресле, однако в этом случае ребенка нужно расположить спиной по ходу движения.
1: Хорошо, следующая категория. Детки, когда уже чуть-чуть подрастают, уже большую часть времени они стараются сидеть в путешествии. Здесь следующая категория, это уже не автолюлька, это уже первые, самые маленькие автокресла. Давайте вот о них поговорим, для правил, о правилах для малышей старше года.
0: Дети младше 7 лет обязательно должны ехать в машине в специальном детском кресле или другом удерживающем устройстве, разрешенном текущим законодательством. Важно использовать качественное фиксирующее устройство, которое может быть установлено как на заднем, так и на переднем кресле.
1: Итак, друзья, специальное кресло по весу, по росту с года до 7. Ну и далее самая уже взрослая категория детей, относительно которых используются автомобильные кресла, но даже, наверное, уже не кресла, а бустеры в большей степени. Это от 7 и до 12 лет получается. Да? Давайте вот об этой категории поговорим. Самые капризные, наверное, дети, которые уже считают, что они взрослые, не хотят часто, ну и родители часто потакают. Здесь очень много опасностей. Как перевозить детей в соответствии с законом и нормами безопасности от 7 до 12 лет?
0: Пассажира в возрасте от 7 до 12 лет разрешается перевозить в детских креслах, а также на заднем ряду с использованием штатного ремня безопасности. Отказ от детского автокресла допустим только в том случае, если ребенок, рост ребенка составляет более 1.5 метра.
1: Угу.
0: Для размещения на переднем сиденье обязательно потребуется специальное фиксирующее устройство.
1: Ну и дети старше 12 лет, как правило, они уже где-то до 1.5 метра дорастают, уже вес там, да, определенный достигается. Старше 12 лет уже можно без детского кресла, правильно?
0: Да, правильно. По достижении 12 лет ребенку не требуется детское кресло для перемещения в автомобиле. Однако, если рост пассажира составляет менее 1.5 метра, необходимо использовать удерживающее приспособление до тех пор, пока ребенок не вырастет. Помимо роста, также важно учитывать вес пассажира. Использовать ремень разрешено в том случае, если ребенок весит более 36 килограмм.
1: Угу. Отлично. Я хотела бы, чтобы мы, знаете, еще о чем поговорили. Все-таки вот летом большой такой длительный световой день, но есть и ночной период, он тоже не менее опасен. Давайте все-таки о светоотражающих элементах поговорим. Немного у нас времени остается, хочется вот такое, знаете, самое важное напомнить. Летом, так же, как и зимой, не отпадает необходимость использовать светоотражающие элементы. Давайте об этом напомним, с чем связана необходимость для пешеходов носить в темное время суток такие специальные светоотражающие элементы.
0: Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на темной дороге люди появляются из ниоткуда. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешенную скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на скорости 20 км в час остается железом. Светоотражающие элементы на дороге предназначены для повышения видимости пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения в условиях недостаточной видимости в темное время суток, при плохой погоде или неосвещенных участках. Они помогают снизить риск дорожно-транспортных происшествий, так как делают человека более заметным для водителей. Человек даже в одежде черного цвета, не имеющий светоотражающий элемент размером, вернее, имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек полностью одет в белое, а риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз.
1: 8 раз, друзья. То есть даже маленький, небольшой светоотражатель способен спасти вашу жизнь. Поэтому имейте в виду, для передвижений в темное время суток, особенно, наверное, да, это касается сельских населенных пунктов, загородных дорог, здесь обязательно озаботьтесь тем, чтобы были светоотражающие элементы. Как правильно крепить, да, то есть один хорошо, а вот несколько, это по правилам еще безопасности, как вот максимально безопасно, да, как разместить светоотражающие элементы, ну, вот на одежде ребенка, да, в частности, чтобы максимально его обезопасить.
0: Я рекомендую прикреплять светоотражатели к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при движении или переходе проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. Оптимальные места для размещения спереди, на груди или на ремне, сзади, на спине или на рюкзаке, на правом и левом рукавах.
1: То есть получается с четырех сторон, спереди, сзади и по бокам.
0: Да.
1: Еще несколько минут, именно, знаете, о чем хотела бы поговорить, о старших наших детях. Все-таки летом выше риски, здесь, наверное, больше подростки вовлекаются в это дело, управляют автомототранспортом, да, особенно вот что касается мототранспорта, здесь настоящий бич современности. Все знают, что управлять таким транспортом можно после специального обучения, после сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения, ну и после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники госавтоинспекции работают в направлении того, чтобы предупредить вот такие факты управления автомототранспортом несовершеннолетними?
0: Сотрудники ГАИ применяют комплекс мер для предотвращения управления автотранспортом подростками, включая профилактические мероприятия, рейды, административные меры и взаимодействие с другими органами. Мы проводим регулярные профилактические кампании, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними. Это включает беседы с подростками и их родителями. Проводится работа в образовательных организациях. Сотрудники ГАИ проводят лекции, классные часы, инструктажи в школах. Информационные кампании, используются СМИ, социальные сети и другие каналы для распространения информации о рисках и юридической ответственности.
1: Ну и, конечно же, рейдовые мероприятия непосредственно на дорогах, они тоже очень хорошо работают. Львиная доля всех нарушений выявляется как раз-таки инспекторами непосредственно на дороге. Расскажите о том, как ведется эта работа, и, конечно же, о штрафных санкциях. Они достаточно серьезные, может быть, хотя бы штрафные санкции, если здравый смысл не останавливается. Родителей детей, может быть, хоть штрафные санкции это сделают.
0: При обнаружении подростка за рулем сотрудники ГАИ отстраняют его от управления транспортным средством, составляют административный материал в отношении несовершеннолетнего по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление без права управления». Задерживают транспортное средство и помещают его на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего. Если подростку исполнилось 16 лет, он привлекается к административной ответственности. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность несут его законные представители. Собственник транспортного средства, передавший управление подростку, привлекается к ответственности по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Родители или законные представители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
1: Ну что, друзья, вот такие серьезные штрафные санкции. Давайте, наверное, ну как-то понимать уже, да, что ребенок еще не готов управлять транспортом, сделайте так, чтобы у вашего ребенка не было возможности сесть за руль мотоцикла или автомобиля без обучения, без соответствующих прав, без достижения соответствующего возраста. Мы сегодня говорили о безопасности детей на дорогах. Всем безопасного лета, хороших летних каникул. Пусть наши детки отдохнут без происшествий и уже в сентябре вернутся к учебному процессу. Ну а мы продолжаем наше радиовещание. До новых радиовстреч.
2: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26 20 785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Черкесске 10 утра.
1: Разбито сердце.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

uždimt visokou garą. Майкли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки? Обыкновенная.

0: 104,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Донбайе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил пограничников с профессиональным праздником. Рашид Тимрезов отметил, что во все времена защищать рубежи Родины доверяли самым надежным и достойным. Именно пограничники первыми встают на пути врага и стойко отражают любые посягательства на суверенитет и безопасность нашей страны. Личный состав пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии, опираясь на опыт старших товарищей, с честью выполняет возложенные на них задачи по обеспечению безопасности на государственной границе, а также в зоне проведения специальной военной операции. Тимрезов поблагодарил руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулешова, начальника пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике Андрея Саморокова, ветеранов и весь личный состав управления за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Он пожелал крепкого здоровья, твердости духа, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России. Глава республики принял участие в приеме граждан, который по поручению президента России провел в режиме видеоконференц-связи полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. Было рассмотрено обращение участника СВО по вопросу социальной догазификации его домовладения, расположенного в Садово-Огородническом товариществе города Черкесска. Рашид Тимрезов доложил, что совместно с руководителем «Газпром» «Межрегионгаз Черкесск» этот вопрос изучили. Ведется подготовительная, проектная и инженерная работа. Кроме этого, заявителям будет представлена субсидия на газификацию внутри домовладения и на приобретение и установку газового оборудования. К 1 сентября домовладение будет газифицировано. Ход и завершение работ на личном контроле главы региона. В Черкесске прошла торжественная церемония награждения предпринимателей, приуроченная ко Дню российского предпринимательства. Представителям бизнеса вручили почетные грамоты, благодарственные письма и общественные награды за вклад в развитие экономики республики, создание рабочих мест и социальную ответственность. Отдельно были отмечены участники специальной военной операции, которые после службы развивают собственное дело и занимаются предпринимательской деятельностью. Торжественная церемония прошла при поддержке «Единой России» и партийного проекта «Предпринимательство». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Пробки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 20 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Дороги 5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: понравилось. Так горят города, но заметьте, что снова понравится.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец, ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Друзья, как всегда, в будний день в 14 часов мы начинаем большой информационный час. Это программа, в которую мы стараемся вместить максимум важного и полезного. Первая часть программы – это информационный дайджест. В нем новости о самом важном, главном и интересном, что происходит в республике в этот замечательный майский день. Ну а далее мы беседуем, друзья. Важные, интересные темы, поднимаем темы, которые касаются жителей нашего региона, ну и волнуют нас с вами. Друзья, мы сегодня будем говорить в рамках проходящей в России недели отказа от табака. Проблема достаточно не новая, скажем так, но тем не менее очень серьезно стоящая. Все мы понимаем, что табак пришел в нашу жизнь достаточно давно и, к сожалению, никак не уходит. Огромное количество людей подвержены табачной зависимости, отсюда и различные проблемы, в том числе и со здоровьем, а мы за здоровую нацию. Мы стараемся внести свой, пусть небольшой, но важный, уверенно, вклад в формирование здоровья нашей нации. Будет у нас сегодня специалист, который работает непосредственно с зависимостями, в том числе и с табачной. Будем говорить о вреде табака, о том, как избавиться от этой зависимости. Ну и, конечно же, о больших, серьезных федеральных кампаниях, которые проходят в рамках недели отказа от табака, поговорим. Друзья, предлагаю познакомиться с новостями, что важного и интересного сегодня происходит в регионе или касается нашей республики. Об этом прямо сейчас. Итак, друзья, сегодня в России отмечают День пограничника. Глава Карачаева-Черкесии поздравил ветеранов пограничной службы и действующих специалистов с профессиональным праздником. Рашид Тимрезов отметил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что легендарные традиции пограничной службы закладывались и укреплялись на протяжении всей тысячелетней истории нашего Отечества многими поколениями мужественных и доблестных воинов, которыми гордится наша страна. В те времена защищать рубежи Родины доверяли самым надежным и достойным. Именно пограничники первыми встают на пути врага и стойко отражают любые посягательства на суверенитет и безопасность нашей страны. Личный состав пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии, опираясь на опыт старших товарищей, с честью выполняет возложенные на них задачи по обеспечению безопасности на государственной границе, а также в зоне проведения специальной военной операции. Глава региона поблагодарил руководителя пограничной службы ФСБ России Владимира Кулешова, начальника пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии Андрея Саморокова, ветеранов и весь личный состав управления за верность долгу и присяге, отвагу и самоотверженность. Пожелал крепкого здоровья, твердости духа, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Родины. Ну а накануне глава региона принял участие в приеме граждан, который по поручению президента страны провел в режиме видеоконференц-связи полномочный представитель главы государства в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Было рассмотрено обращение участника специальной военной операции по вопросу социальной догазификации его домовладения, расположенного в садово-огородническом товариществе в городе Черкесске. Тимрезов доложил, что совместно с руководителем «Газпром Межрегионгаз Черкесск» этот вопрос уже изучен, ведется подготовительная, проектная и инженерная работа. Кроме того, заявителю будет предоставлена субсидия на газификацию внутри домовладения и на приобретение и установку газового оборудования. К 1 сентября домовладение ветерана СВО будет газифицировано. Ход и завершение работ по газификации на личном контроле главы региона. Друзья, ну а накануне президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Он отметил, что, следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию. Мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социальной значимых образовательных, благотворительных инициатив. Глубокой признательности заслуживает ваша поддержка защитников Отечества, их родных и близких, отметил в праздничный день глава государства.
Но накануне с утра праздничные молитвы прошли во всех мечетях нашей республики. Вместе с верующими молился и глава региона Рашид Тимрезов в соборной мечети Черкеска. Здесь молитву провел муфтий республики Мухаммад Хаджи Эркенов. Рашид Тимрезов в своем поздравлении в адрес земляков отметил, что Курбан-байрам напоминает нам о преданности Всевышнему, объединяет вокруг идеалов справедливости, добра и милосердия. В этом году, объявленном президентом годом единства народов, особенно важно помнить о ценностях, которые связывают нас независимо от вероисповедания. Ну а во вторник в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с коллегой, главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На этой встрече обсуждали совместную работу органов власти и Русской Православной Церкви по укреплению межконфессионального согласия, традиционных духовно-нравственных ценностей в рамках года единства народов России, который объявлен президентом. Святейший патриарх Кирилл поблагодарил органы власти, духовенства, жителей Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии за созидательную позицию в вопросах укрепления межконфессионального единства, мира и согласия в обществе. Отмечено также, что в этом году Пятигорская и Черкесская епархия отмечает 15-летие. По словам Тимрезова, за это время при непосредственном участии владыки Феофилакта реализовано большое количество государственно-церковных проектов, направленных на сохранение межконфессионального и межнационального единства. Особо ценен вклад епархии и прихожан в поддержку фронта. Еще одна важная встреча состоялась накануне. Глава республики встречался с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсуждали вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Было отмечено, что Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Его ключевая задача не только в качественной подготовке военной. Среди отличников учебы и выпускников училища немало и выходцев из нашей республики. Многие из них стали достойными офицерами, успешно продолжают службу, вносят вклад в укрепление безопасности и развитие своей малой и большой родины. В ходе встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи и укрепление сотрудничества между Ставрополем и Карачаево-Черкесией. День российского предпринимательства отмечали накануне, ну и в Черкесске проходила торжественная церемония, в ходе которой представителям бизнеса вручали почетные грамоты, благодарственные письма и общественные награды за вклад в развитие экономики нашего региона, за создание новых рабочих мест и социальную ответственность. Отдельно отметили участников специальной военной операции, которые после службы развивают собственное дело. Торжественная церемония проходила при поддержке «Единой России» партийного проекта «Предпринимательство». Еще одна хорошая новость, на сей раз спортивная. Наши земляки, дзюдоисты из Карачаева-Черкесии, стали победителями командного первенства России. Первенство страны среди юношей и девушек до 15 лет проходило в Саратове с участием 11 команд, которые представляют сборные федеральных округов России. В составе команды Северокавказского федерального округа выступили наши земляки, и они завоевали золотые медали. Отличились Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Мир Тикеев, Ренат Лепшоков, тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амит Айбазов. Поздравляем! Друзья, ну и в завершении дайджеста культурный анонс. Детский музыкальный театр «Знайкин театр» приглашает на увлекательное приключение ко Дню защиты детей, который будет праздноваться 1 июня. Будет показана интерактивная сказка для всей семьи со смыслом «Как Иван природу спасал». Представление покажут на сцене Госфилармонии 31 мая, начало в 13 часов.
Друзья, это основные новости к этой минуте. Напомню, что сегодня отмечается День пограничника. Карачаево-Черкесия – приграничный регион России. И очень здорово, что нашу безопасность и целостность, неприкосновенность нашей государственной границы защищают такие смелые, отважные люди. Уважаемые пограничники, принимайте поздравления с вашим профессиональным праздником. Отдельные слова благодарности ветеранам службы, ну и ребятам, которые срочно служили тоже на границе. Этот музыкальный подарок специально для вас.

0: Друзья, большой информационный час продолжается, и, как всегда, я хочу сказать вам крепкого здоровья пожелать и сказать «будьте здоровы». Друзья, вы уже знаете, наши постоянные слушатели наверняка уверены, знают, что сегодня наш разговор будет посвящен теме нашего с вами здоровья. Каждую неделю мы встречаемся в этой эфирной студии с представителями медицинского сообщества. Есть у нас большой план и важная задача рассказывать максимально о нашем с вами здоровье, о технологиях, по его сбережению, сохранению, по популяризации каких-то хороших инициатив, здорового образа жизни, профилактики заболеваний. Ну, цель-то большая, друзья, есть национальная стратегия, в которой увеличение продолжительности жизни, здоровой и активной, это одна из основных серьезных задач, которые обозначены президентом нашей страны. Мы, конечно же, за такую инициативу и будем продолжать вносить свой вклад. Эта неделя проходит как неделя отказа от табака. Это ежегодное традиционное мероприятие, которое проводит Минздрав вместе с различными структурами, организациями. О вреде табака мы будем сегодня тоже говорить. Не только о вреде, а о том, как вообще обстоит ситуация, растет у нас приверженность к этой вредной привычке, или все-таки все больше наших соотечественников отказываются от нее, как влияет табакокурение на наше здоровье, как избавиться от привычки, какие вообще большие серьезные федеральные кампании в этом направлении проходят. Все о борьбе с табаком в нашей сегодняшней программе. Друзья, давайте встречать нашего гостя. У нас сегодня врач-психиатр-нарколог из Адыгейхабльской центральной районной больницы Нур Агаржаноков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нур, добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы очень рады, что вы нашли время, приехали и готовы с нами побеседовать. Давайте немножечко вообще о самой неделе отказа от табака. Неужели время идет, а проблема, ну, остается по-прежнему очень-очень серьезной и актуальной, что вот целая неделя каждый год отводится этой проблеме?
1: Спасибо за слово. В современном мире борьба с курением приобрела глобальное значение. Кампания «Неделя без табака» символизирует важный этап в снижении уровня курения. Эта инициатива не только способствует сокращению числа курильщиков, но и становится движущей силой цифровизации. Просветительская работа, открывая новые пути противостояния табачной зависимости и формируя рекомендации для дальнейшего развития антиникотиновых программ.
0: Акция «Неделя без табака», она уже такая традиционная, и, как мне кажется, она с каждым годом все больше и больше становится.
1: Да, ранее был только день, а теперь уже неделя.
0: То есть раньше был день отказа от табака, теперь это уже целая неделя. То есть получается, в течение целой недели во всех городах, районах, во всех субъектах Российской Федерации проходят различные мероприятия. Я уверена, что наши коллеги-журналисты во всех регионах России активно подключаются, медики выступают, ходят на встречи, раздают листовки, дают какие-то полезные рекомендации, какие-то интересные, молодежные, спортивные инициативы проходят. Ну и на самом деле масштаб компании, они только нарастают. Это очень здорово. Очень хочется, чтобы больше таких профилактических компаний было. Вот такое хорошее, правильное, рациональное зерно. Это вот такой большой, серьезный государственный подход. Здесь видна рука такая, знаете, серьезная. И это очень-очень здорово.
1: Масштабная кампания в этом году охватила более 5 миллионов россиян и 50 миллионов человек по всему миру. В соцсетях было опубликовано 12 миллионов постов с хэштегом «Неделя без табака».
0: То есть кто публикует такие статьи? То есть это и медицинское сообщество, да, и неравнодушные люди, блогеры, да, медики те же самые, люди, которые побороли эту зависимость, которые относятся ответственно к своему здоровью. Вы сказали 12 миллионов публикаций, да, с хэштегом «Неделя без табака». Здорово. Что по цифрам, да, давайте еще поговорим о том, что, а вот цифровые технологии, кстати, современные, вы сказали о постах, да, то есть о социальных сетях, вот сегодня все больше таких мероприятий именно в цифровую среду перетекает. Помогает интернет в борьбе с табаком, и эффективно ли это?
1: Очень хорошо помогает, так называемые онлайн-марафоны, приложения в соцсетях. Так мы охватываем молодежь, подростков и большую часть тоже взрослого населения. Помогает очень хорошо. Даже вот если смотреть по статистике, значительное снижение числа курильщиков, особенно среди молодежи. Уровень информативности о вреде курения составил с 79 до 87%. То есть охват у нас вырос. Маленький, но вырос, он растет.
0: Ну, вы знаете, учитывая глобальные, да, масштабы, что порядка там 5 миллионов человек охватили компании, да, по нашей стране, и гигантское какое-то количество по всему миру, это очень здорово. То есть социальные сети вот здесь на пользу все-таки приходят.
1: Да, в пользу. Угу.
0: Вы сказали, что вот среди молодежи, да, возрос уровень информированности. Я вот хочу поговорить, давайте про молодежь как раз вот поговорим. Вредная привычка, как правило, да, вот табакокурение в том числе, она появляется в большей степени у людей достаточно молодых. Что здесь можно сказать? Растет уровень, снижается? Актуальна ли для молодежи сейчас табачная проблема?
1: Данные за 2026 год, ну и 2025 демонстрируют значительное снижение уровня курения среди молодежи и подростков, что является результатом успешной профилактической работы, вовлеченности в образовательные программы, цифровые марафоны и группы курения, формируя у них стойкие навыки отказа. Такой позитивный сдвиг важен для долгосрочного оздоровления населения и снижения заболеваемости, связанной с табаком. Мы замечаем, что большая часть вот рожденных нулевых, они как бы меньше хотят видеть и как-то активнее.
0: То есть получается, чем вот те, кто родились в прошлом веке, да, отличаются они современные, да, ребята, которые после нулевых родились, миллениалы, поколение альфа, у них все-таки меньше приверженность. Меньше, и здесь как раз-таки вот та самая большая масштабная кампания, информационная в том числе, которая вот по пропаганде здорового образа жизни, то есть сейчас модно быть здоровым, активным, не курить, заниматься спортом, быть активным, и везде, на всех площадках это пропагандируется, и то есть получается эффект такой есть. То есть, получается, да, молодежь менее подвержена, чем когда-то была молодежь там 80-х, 90-х, 70-х и так далее. А вообще, что с табаком в мире и в России, да? Есть ли какие-то вот тенденции, которые отмечены, и о них можно говорить? Растет табачная зависимость, снижается, как она меняется?
1: Ну, сравнительный анализ данных Минздрава Российской Федерации и ВОЗ за период с 2024 года по 2026 год показал устойчивое снижение доли возрастных курильщиков в России, что соответствует общей глобальной тенденции уменьшения числа курящих по всему миру. Такие результаты свидетельствуют о положительном эффекте комплексных мер от законодательных инициатив до масштабных профилактических кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни. Тут можно включить и диспансеризацию, чтобы, ну, скорее всего, это проходит активно. А молодежь, то, что в соцсетях и на табаках, то, что пишут о вредительстве.
0: Угу, угу. Вот эти страшные, да, картинки, да?
1: Картинки тоже как бы дают эффект. И очень мне нравится, что командно все работают, и Минздрав, и государство, и все вместе взяты, они очень, как сказать, командная работа у них очень хорошо.
0: То есть это вот системный такой серьезный, да, подход. Получается, что единоразовые акции, да, как это было когда-то, сегодня переросли в системную работу, да, и получается та же самая молодежь, которая раз в неделю видит каких-то спикеров, гостей в социальных сетях, натыкается на какие-то положительные примеры осуждения вообще этой истории, все это ведет к тому, что табачная зависимость снижается. Но есть все-таки вот уловки табачных компаний, да, на которые они идут. Если раньше это был табак в виде сигарет, папирос, табака такого насыпного, сегодня они тоже модернизируются, вроде как в ногу со временем идут, и придумали вот эти электронные системы, электронные сигареты, системы доставки табака, кальяны и так далее.
1: Жевательный табак,
0: который вроде бы видоизмененный, но тоже вот этикетки яркие используют, там отсутствие табачного характерного дыма, да, что для молодежи тоже, ну, важно, чтобы вот мама не узнала, не унюхала. Но, тем не менее, друзья, мы тоже не стоим на месте, большая информационная кампания проходит. Вот по гендерным различиям хотела бы поговорить. Всегда интересно, да, вот мы сегодня узнали, что молодежь уже менее подвержена табакокурению, то есть получается у нас сейчас зависимые от табака больше люди, которые родились там в 90-е и раньше, получается, да, то есть это вот большой, ну и у рисков по здоровью у них больше, а вот по гендерам мужчины и женщины?
1: Ну здесь надо смотреть то, что нулевые, то они больше к жевательным вот этим со вкусовым эффектом подвержены, а наше поколение 90-х и далее более все-таки табачному.
0: То есть, получается, вот этот классический табак, к чему привыкали, да, какие зависимости у людей появились там в их молодости, скажем так, вот они сейчас сохраняются.
1: Ну, исследования выявили различные различия в динамике снижения курения среди мужчин и женщин. Мужчины традиционно демонстрировали более высокие показатели курения, однако благодаря целевым кампаниям и изменению социальных стереотипов о количестве курящих мужчин заметно сократилось. Женщины более активно вовлекаются в профилактические программы, что отражается в их более быстром отказе от привычки. Такие данные помогают адаптировать стратегии с учетом гендерной особенности. То есть тут прошел, как-то выровнялось больше, наверное, и мужчины, и женщины.
0: Ну вот вы сказали, что женщинам легче отказаться от зависимости. Где-то есть свои приятности и плюсы, да, скажем так. Конечно, вовлекаться не нужно, это очень опасно. Вы сказали о том, какие-то онлайн-марафоны есть, да, вот это интересная история, я, если честно, не встречала, да, как это происходит, то есть какой-то популярный человек говорит, а давайте-ка вместе со мной будем отказываться, да, то есть и здесь специалисты помогают, рассказывают, как вообще это работает, что за онлайн-марафоны, ну, что это за интересная история?
1: Больше как динамика участников онлайн-марафонов демонстрирует постоянный рост, что свидетельствует о востребованности цифровых методов поддержки и мотивации. Такие марафоны, как обеспечивают удобный формат для желающих бросить курить, предоставляя структурированную помощь и поддержку в режиме реального времени, анализ показывает высокий процент успеха среди участников, что подтверждает эффективность и перспективность цифровых форматов в борьбе с зависимостью, ну, от табачных.
0: То есть, получается, людям легче бросать с такими же табакозависимыми онлайн, да? Получается, когда сразу несколько людей, или кто-то помогает, или есть какой-то цифровой помощник, или человек, да, который доктор, да, специалист на расстоянии. То есть, цифровой формат сейчас люди предпочитают больше, чем вот самостоятельно биться и бороться с этой зависимостью.
1: К сожалению, самостоятельно тяжело бросить курить. Я бы рекомендовал всегда обращаться к специалистам. И вот такие марафоны, они тоже как бы ты не один бросаешь. То есть это уже как бы легче будет бросить.
0: То есть за компанию, за получается. Компанию,
1: да. Коллективно как-то всегда было проще.
0: Здорово. А еще, друзья, очень важно сказать о том, что, да, вот мы говорим, что надо бросать, надо не вовлекаться в эту историю, но, коль уж мы сегодня, да, с медицинской точки зрения говорим, очень важно сказать о пагубных последствиях табака, воздействия табачного дыма на организм человека. Да, все вроде бы знают, что табак это плохо, а вот почему плохо, не очень многие задумываются. На самом деле табак, табачный дым и вещества, которые содержатся в процессе сгорания или парения табака, они влияют на все органы и системы. На сердечно-сосудистую, на дыхательную, на систему кровообращения, на репродуктивную, то есть на половую систему, естественно, затрагивает и вносит свои изменения, на пищеварительную систему. Доктор, ну, действительно же так, да, получается, табак бьет вообще по всем целям, да, есть органы-мишени, вот эти, да, сердце, сосуды и мозг, на которые больше всего бьет, но по факту нет такого органа и такой системы, на который бы табак не влиял.
1: Да, нет такого, к сожалению, чтобы он только один зафиксировал, в основном бьет он комплексно. Правильно сказали, что есть мишени. Вред табака очень большой, хоть он, как сказать, медленно убивает человека.
0: То есть, если, например, там с токсическим воздействием наркотиков эффект, да, вот современные, если вот эти наркотики, эффект может быть пагубный, вот там буквально даже с первого приема и зависимость, а с табаком здесь отсрочено может быть на годы и десятилетия.
1: Ну да, кстати, с наркотиками у нас чуть-чуть другая картина, там сразу видно, и на что бьет, и как бы полегче. А вот с никотином он медленно-медленно вас будет убивать.
0: Поэтому важно задуматься и посещать все-таки диспансеризацию. Да, мы всегда говорим о том, что диспансеризация – это способ и возможность на ранних стадиях выявить заболевание и начать лечение. А вот что касается табака, да, все понимают, что самые грозные осложнения – это раковые заболевания.
1: Да, очень они, как сказать, как активируют они раковые клетки, они все равно... Самое главное, проходите диспансеризацию и бросайте курить.
0: Вот, друзья, на диспансеризацию мы идем не только для того, чтобы вот как-то вот пройти и пройти, собственно говоря, чтобы больше не звонили из поликлиники, а мы идем-то на самом деле с целью свой уровень здоровья, да, проверить, выявить какие-то заболевания, если они есть и начинаются на ранней стадии. Все мы понимаем, да, что есть какие-то предрасполагающие факторы, начинающиеся стадии заболевания, да, если, например, в случае с раковыми заболеваниями, конечно, легче на начальных стадиях лечить, чем когда это уже в запущенной стадии, и человек уже не может полноценно так же, как и раньше, жить, работать, активности свои соблюдать и так далее. Здесь, конечно, все понятно. А вот, друзья, знаете, такие интересные цифры нашла, готовилась к эфиру, посмотрела, что плюсы от того, что человек бросает курить, они будут видны уже даже через какие-то минуты и часы. Доктор, если позволите. Да, через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс и артериальное давление, заявляют медики. Уже через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормы. Через 2-12 недель улучшается кровообращение и функция легких. Друзья, через 12 недель. Но 3 месяца, получается, ваш организм еще вот в такой напряженной стадии будет работать, да, в напряженном режиме. То есть, получается, оцените, насколько серьезное воздействие табака. Ну и примерно через 1-9 месяцев пройдет кашель и одышка. Это частая история для курильщиков. А через год риск инфаркта снизится вдвое по сравнению с теми людьми, которые курят. А еще, друзья, конечно же, гораздо улучшится ваше настроение. Вот сегодня мы говорим о том, что мы живем в режиме каком-то стрессовом, да, все ищут способы, как избавиться от стресса, как вот снизить этот стресс, и как раз вот многие начинают курить-то именно и поэтому, да, что какое-то такое заблуждение есть, что стресса будет меньше и легче с ним справляться. По факту табак не помогает справляться со стрессом, а прибавляет еще каких-то проблем со здоровьем. Хорошо, что еще можем добавить, доктор?
1: Хотелось бы сказать, что еще раз напомню, точнее, что вы не одни, помощь всегда окажем. Главное, начните, а мы дальше с вами совместно будем помогать, потому что в 28-30% случаев рецидив возврата курения очень, ну, это большой.
0: То есть процент. Получается, каждый третий, кто бросает, возвращается может к этой вредной, да, привычке. То есть получается очень серьезный такой процент, треть получается, да?
1: Ну, да.
0: То есть треть людей возвращается к привычке. Серьезная цифра на самом деле. Вот вы сказали, что самостоятельно очень непросто бороться, да, не у всех хватает силы воли, не все готовы. Онлайн-марафоны, да, это хорошая история, когда совместно люди настраиваются на эту историю, отчеты какие-то друг другу пишут и так далее, и так далее, когда кто-то помогает. Но можно же и в медицинских учреждениях получать помощь. Я знаю, что в нашем головном учреждении, наркологическом диспансере, есть и психологи, и врачи, психиатры-наркологи, ваши коллеги работают, и комнаты релаксации специальные есть, и медикаментозные, и немедикаментозные, и психологические формы работы. То есть кому проще по старинке с живым доктором, да, с человеком общаться, есть такой формат?
1: Вы можете где угодно воспользоваться этой услугой, главное, чтобы не один.
0: Угу. Ну, видите, поддержка нужна, да, здесь, да? То есть получается, значит, получается не столько даже это токсическая зависимость, сколько еще и психологическая, да, получается. Нет. Если организму легче, да, проще как-то побороться, а вот голову тоже нужно как-то перестроить.
1: Они всегда рядом идут, угу, и психологическая, и физическая,
0: угу,
1: в основном.
0: Друзья, знаете, еще коллеги Нура в прошлые годы, когда приходили по этой тематике, они говорили о еще одном действенном способе. Для многих людей это такой хороший способ задуматься об отказе от курения. Да, пачка сигарет, сколько там? Ну, в районе 200 рублей, да, пусть стоит. Если это одна пачка в день, 365 дней в году, умножаем на 200, друзья, порядка 70 тысяч, да, получается, чуть даже больше. То есть вот столько в год вы тратите на табак. Просто задумайтесь.

0: компании, какие-то цели, задачи, которые ставятся, и вообще, что, чего хочется, да, государству. Понятно, что вот как-то в нули уйти, да, чтобы курящих людей не было в нашей стране, соответственно, уровень здоровья выше, и расходов на медицину меньше, и так далее, и так далее. Что по этой стратегии можно сказать?
1: Ну, стратегическая цель — это снизить, допустим, на 5% к 2040 году.
0: Угу.
1: То есть для этого нужны комплексные меры, конечно, учет, в основном у нас получается, это у нас снизить курильщиков.
0: Угу. Ну, процент такой не огромный, но 5, да? Но в масштабах страны это серьезно,
1: много,
0: да,
1: конечно.
0: Это много. Ну, то есть, понимаете, такой трезвый взгляд, да, по нулям, вот как нам хотелось бы, не получится, но снижение на 5% к 40-му году — это такая вот большая, важная задача, системная работа уже идет в этом направлении. Ну что, давайте какие-то, наверное, вот общие рекомендации тем, кто соберется бросать курить, друзья. Это хорошее решение. Последний день весны приходится на этот день, именно Всемирный день без табака, 31 мая. 1 июня – это первый день лета, первый день нового месяца. В этом году это еще и понедельник. Вот сразу три повода отказаться от табака. Да? Кто-то ждет там Нового года, кто-то ждет там 1 числа, кто-то ждет понедельника. В этом году все вот эти замечательные даты совпадут 1 июня. Может быть, мы давайте как-то вот народ сориентируем, призовем. Вот если вы ждали какого-то знака или вам нужен был какой-то волшебный толчок, пусть наш эфир станет вот этим вот знаком. Да? Давайте бросать. Онлайн-марафоны, визит к специалистам, покупка, да, вот этих...
1: Своевременная диспансеризация, самое главное, там уже...
0: Вы поймете, что все уже, не так просто, да, и не проходит бесследно.
1: Там будет легче уже нам всем, если все будут своевременно проходить диспансеризацию и обращаться вовремя к специалистам, кажется...
0: Ну, разумный человек поймет,
1: да.
0: Ну, я нашла еще такие полезные советы для тех, кто решил бросить курить, как помочь самому себе. Во-первых, мы, конечно, всегда рекомендуем принимать такие важные решения и проходить эту процедуру отказа от табака под чутким оком медиков, специалистов, но есть еще вот такие простые рекомендации. Например, назначьте дату отказа от курения. Пусть вот как раз вот эта неделя тематическая отказа от табака станет этой датой. Убирайте триггеры, сигареты, зажигалки, пепельницы, все, что может напомнить вам об этой вредной привычке. Заменяйте ритуал, если руки привыкли что-то держать, берите четки, спиннер, гантели, стакан воды и так далее. Обращайтесь, конечно же, за помощью специалиста. Никотинзаменительная терапия тоже бывает, и в аптечных сетях она есть. Это пластыри, жвачки. Нужна консультация психолога и врача-психиатра-нарколога в наркологическом диспансере или в вашей районной больнице. Это будет больше шансов на успех. Есть, кстати, и бесплатная горячая федеральная линия помощи и отказа от потребления табака. Ее номер 8 800 200 ровно 0. 200. Ну и, конечно, близких, родных подключайте, пусть они помогают. Друзья, родные мотивируют вас, поддерживают. Ну и старайтесь избегать ситуаций, из которых возникает тяга к курению. Например, не находитесь рядом с теми, кто курит. Отправляйтесь на спортивную площадку, на прогулку, в компании своих родных и близких проводите время в какой-то приятной атмосфере. Мы вот сегодня приятно поболтали с доктором. Доктор, вам спасибо. Если что-то дополнить в финале нашей радиопрограммы. Ну, как всегда, я думаю, что доктор должен обратиться к нашим радиослушателям. У вас есть возможность призвать всех встать на путь здорового образа жизни, отказа от табака.
1: Так, ну, во-первых, как еще раз повторюсь, первое — это проходите вовремя диспансеризацию. Хотелось бы, чтобы все придерживались именно здорового образа жизни. Без никотина вы увидите, какой эффект. Намного лучше, в трезвом состоянии. Мир лучше. Ну что, хочу пожелать, чтобы все нас услышали, на здоровье. Всех с праздником.
0: Ну, я вам скажу, вот и, кстати, в религиозных моментах отношение к курению и потреблению других психоактивных веществ отрицательное. Да. И это порицается, кстати.
1: Вот это
0: важный момент.
1: То, что в республике насчет этого прям хорошо не работает.

0: То есть, получается, в нашем регионе меньше все-таки процентовка и вовлеченность в табак, в том числе, благодаря религиозным моментам. Очень хорошо, очень здорово.
1: Они очень хорошо помогают. Вот их нам на руку.
0: Не в наших правилах, не в нашем менталитете вот эти вот вредные привычки, друзья. Поэтому давайте к своим корням правильным возвращаться, к здоровому образу жизни, беречь свое здоровье ради наших будущих поколений. Друзья, у нас сегодня побывал врач, психиатр-нарколог из Адыгейхабльской центральной районной больницы Нура Горжаноков. Спасибо большое, доктор. Друзья, будьте здоровы, отказывайтесь от табака, если вы ждали нужного подходящего момента или какого-то знака, пусть наш эфир станет этим знаком. Всем крепкого здоровья и до новых радиовстреч. До свидания.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Можешь бить высоко в горах. Мы были, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Ай...

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: в Усть-Джигуте 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий Орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата КубСат-3Ю спутника «Манаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. Ингушетия. В преддверии Курбан-байрама в Ингушетии стартовала масштабная благотворительная акция по обеспечению нуждающихся семей жертвенными животными. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, овец получат многодетные семьи, семьи участников СВО и погибших сотрудников правоохранительных органов, а также другие нуждающиеся жители региона. Всего будет роздано более 6 тысяч голов мелкого рогатого скота для совершения обряда жертвоприношения в дни праздника. Кабардино-Балкария. В Нальчике состоялся первый межрегиональный форум креативных индустрий «Креативный Эльбрус», объединивший представителей бизнеса, культуры, власти и экспертов со всего Северного Кавказа и других регионов России. На форуме обсуждались развитие локальных брендов, событийного туризма и поддержка креативного предпринимательства. Ключевым событием стала пленарная дискуссия с участием главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и федеральных экспертов. Также прошли тематические секции, презентации новой айдентики Кабардино-Балкарии, выставка мастеров Северного Кавказа и подписание соглашения в сфере туризма. Карачаево-Черкесия. 12 июня в День России на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии откроют стеклянный мост на 30-метровой высоте. Новая туристическая локация, с которой открываются самые живописные виды, сертифицирована и соответствует всем нормам безопасности. В ближайшее время мост будет оборудован подсветкой и видеонаблюдением. Также планируется расширить парк экстремальных развлечений, где находится самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 метров и Виа Феррата – скальный маршрут, оборудованный для восхождений. Северная Осетия. В Республике Северная Осетия-Алания из аварийных домов к 2030 году планируется переселить более 3600 человек. Для этого будет предоставлено не менее 70 тысяч квадратных метров нового жилья. В текущем году на данные цели предусмотрено 250 миллионов рублей, которые позволят обеспечить квартирами 140 жителей республики. С начала реализации программы условия проживания улучшили 1500 человек. Общий объем финансирования составил свыше 1 миллиарда рублей. Ставропольский край. На курортном бульваре Кисловодска 29 и 30 мая пройдет первый на Ставрополье фестиваль уличных артистов «Музыкальный Теренкур». В нем будут участвовать уличные музыканты, вокалисты, танцоры, акробаты и артисты огненного шоу. Творческая программа фестиваля стартует в 11 часов 29 мая, а 30 мая в полдень. Здесь начнутся мастер-классы, после которых стартует народное голосование и награждение победителей. Чечня. На чеченском курорте Ведущи с 30 мая по 1 июня стоимость прогулочного билета на канатку для маленьких гостей составит символическую сумму 1 рубль. Акция приурочена ко Дню защиты детей. Сопровождающим взрослым скидка составит 50%. И даст возможность прокатиться по канатной дороге с панорамным видом на хребет Данидук, а затем прогуляться по живописным маршрутам «Волчья тропа» и «Каменная поляна». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Донбайе 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186. 6-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса обгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: Маяки 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся по 4 минуты молчания, память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Учкекене 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся по 4 минуты молчания, память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве – в трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыйма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководители Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан стал лидером среди субъектов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно при помощи фитомелиоративных мер в республике удается закреплять пески на площади от 4 до 6 тысяч гектаров. В текущем году регион направил на конкурсный отбор в Минсельхоз России 95 проектов по мелиорации, в том числе 63 по фитомелиоративным и культуротехническим мероприятиям с охватом более 12 тысяч гектаров земель. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий в Ингушетии направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей. Реализовано 139 проектов по благоустройству. Проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах региона построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. В настоящее время в рамках госпрограммы ведется строительство школы-интерната на 120 мест в сельском поселении Галашки. Кабардино-Балкария. В ходе рабочей поездки в Нальчик полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждали вопросы общественно-политической обстановки в субъекте, а также реализацию стратегических задач в области социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Так, с начала года индекс промышленного производства в регионе составил 109%. В сельском хозяйстве рост на 4%. Доходы республиканской казны увеличились на 8%. Республика принимает участие в реализации мероприятий по 12 национальным проектам, на реализацию которых направлены 14 миллиардов 300 миллионов рублей. Более 11 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Запланировано строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в Тиберде с 15 по 19 июля пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них примут участие 140 человек. Это 7 команд из каждого региона Северного Кавказа. В течение нескольких соревновательных дней участникам предстоит преодолеть сложные этапы и дистанции, максимально приближенные к реальным экстремальным ситуациям. Включены этапы комбинированная пожарная эстафета, спасательные работы на акватории, маршрут выживания. Главная цель соревнований – формирование практических навыков, которые помогут участникам в критических ситуациях сохранить собственную жизнь и спасти окружающих. Северная Осетия. В Северной Осетии на благоустройство общественных территорий в текущем году предусмотрено более 431 миллиона рублей. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе, где обновят 18 общественных зон, остальные – в районах республики. Всего благоустройству подлежит 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 10,5 миллиардов рублей инвестиций внесут новые проекты в экономику Ставрополья. Будет дополнительно создано свыше 600 рабочих мест. Так, в Георгиевском округе появится инновационный ветеринарно-образовательный центр и завод по розливу питьевой воды и производству безалкогольных напитков. В краевой столице до 2030 года планируется создать туристско-развлекательное гастрономическое пространство с магазинами и точками общественного питания. Чечня. Институт исламских наук «Даруль-Хадис» вместимостью 500 человек открыли в Грозном. Религиозный объект назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева, Марем Ахильговой. Здесь будут изучать исламское право, арабский язык, коранические дисциплины, тафсир и хадисоведение. Строительство велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся по 4 минуты молчания, память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: близко на...
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 19.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?
1: Это Егор Крид.
0: Она не такая, как все.
2: В Усть-Джигуте три ночи.
3: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся по 4 минуты молчания, память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны. Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества